Великие вещи для великих, пропасти для глубоких. Нежность и дрожь, ужаса для чутких, а в общем все редкое для редких.

будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в пруда, и цветет.

верных садах. И ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет.